0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждение. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM, 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Scorpion, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 1988-м. Музыкантов вдохновили перемены, а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Жители Ульяновской области направили на форум «Сильные идеи для нового времени» 527 предложений, заняв 12 место по числу инициатив среди всех субъектов страны и 7 в Приволжском федеральном округе. Губернатор Алексей Русских отметил, что форум помогает продвигать региональные инициативы на федеральный уровень. Половина заявок касалась социальных проектов, четверть – развития предпринимательства, а на кадровые вопросы и экологию пришлось 12,8%. Федеральные эксперты отберут 300 лучших идей, а затем 100. Победившие проекты будут представлены на финальном мероприятии форума 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочее движение через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевое требование – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрено штрафы. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу поблагодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПД-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. В малазийских джунглях обнаружен гриб Плериокордупсепс корнесунемата, который является сверхпаразитом. Он паразитирует на другом паразите зомби-грибе Орхиохадупес. Ученые считают, что изучение этого гриба имеет большой потенциал. Его механизмы могут помочь в создании противомикробных средств и биологических методов контроля насекомых-вредителей в сельском хозяйстве, заменяя пестициды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии – акула и черная пантера, в Германии – слон и орангутан, в Таиланде – карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
4: Ульяновск FM.

0: реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Определять свежесть продуктов по запаху – способ привычный, но далеко не самый надежный. Наше обоняние часто нас подводит, когда еда только-только начинает портиться. Инженеры из Калифорнийского университета разработали миниатюрный электронный нос на основе углеродных нанотрубок. Это микрочип размером всего 7 на 7 миллиметров. Он способен распознать непригодность продуктов задолго до того, как это заметит человек. Матрица из 16 датчиков улавливает минимальные химические изменения в составе воздуха. Система безошибочно фиксирует увядание ягод, скисание молока или несвежесть мяса, а также определяет скрытые аллергены. Разработчики рассчитывают внедрить такие сенсоры повсеместно, от супермаркетов до бытовых холодильников. Это не только защитит от отравлений, но и снизит объемы продуктов, которые выбрасываются из-за перестраховки.
2: Реклама.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там и вновь так

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 2025-го в Германии вышла ограниченная серия почтовых марок к 60-летию рок-группы Scorpions. В серии 4 марки в форме футболок, на каждой есть вид родного города группы Ганновера. Также на одной из них логотип коллектива Скорпион, на другой знаменитый знак мира и слова «Любовь, мир и рок-н-ролл». Еще на двух марках названия хитов «Rock You Like a Hurricane» и «Wind of Change». Идея песни «Ветер перемен», которую называют гимном перестройки, действительно зародилась во время первых гастролей Scorpions в СССР в 1988-м. Музыкантов вдохновили перемены, а через год рухнула Берлинская стена, и позже в клип на эту рок-балладу вошли кадры возведения стены и ее сноса. Так Wind of Change стали воспринимать как музыкальный символ окончания холодной войны и воссоединения Германии.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Жители Ульяновской области направили на форум «Сильные идеи для нового времени» 527 предложений, заняв 12 место по числу инициатив среди всех субъектов страны и 7 в Приволжском федеральном округе. Губернатор Алексей Русских отметил, что форум помогает продвигать региональные инициативы на федеральный уровень. Половина заявок касалась социальных проектов, четверть – развития предпринимательства, а на кадровые вопросы и экологию пришлось 12,8%. Федеральные эксперты отберут 300 лучших идей, а затем 100. Победившие проекты будут представлены на финальном мероприятии форума 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочие движения через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомление Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Минпросвещение России анонсировало поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, начиная с нового учебного года. Это решение направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах, где предусмотрено 17 часов занятий. Минпросвещение направило методические письма в регионы, чтобы подготовить педагогов к новым требованиям. Японские ученые начали клинические испытания препарата для роста новых зубов. Лекарство блокирует белок, подавляющий регенерацию зубных зачатков. Испытания стартовали в сентябре 2024 года. Первая фаза подтвердила безопасность средства. В мае текущего года компания-разработчик привлекла свыше 5 миллионов долларов на вторую фазу исследований. По оценкам разработчиков, коммерческий выход препарата на рынок возможен к 2030 году. А стоимость одной процедуры может составить около 10 тысяч долларов. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий бум футбольных оракулов захлестнул планету во время чемпионата мира по футболу. Зоопарки по всему миру массово привлекают к предсказаниям своих зверей. Недосягаемым ориентиром для всех остается легендарный осьминог Пауль, который на чемпионате мира 2010 угадал все матчи сборной Германии, а также точно назвал чемпиона Испанию. Теперь в Британии и Бельгии трудятся коты, в Бразилии акула и черная пантера, в Германии слон и орангутан, в Таиланде карликовый бегемот. Особенно много животных-предсказателей в Мексике. Это капибары, попугаи, жирафы, а самый популярный эксперт – горилла Фаустина. Она уверена, что чемпионом станет Испания, а вот ее соседка по вольеру Ченча ошибочно поставила на Уругвай. Больше всего точных прогнозов пока у золотой рыбки из Торонто. Она живет в аквариуме, который оформлен как футбольное поле. Рыбку запускают строго по центру поля, после чего она плывет к одним из ворот.
4: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июля 1911 года польский биохимик Казимирь Функ впервые употребил слово «витамин» в своих записях. Он исследовал болезнь бери-бери, распространенную на острове Ява. Она вызывала ухудшение аппетита и сна, слабость, плаксивость, боли в ногах. Биохимик изучал работы других ученых и заметил закономерность. Болели люди, которые ели в основном очищенный, шлифованный рис, но не болели те, кто ели рис с оболочкой. Функ стал искать в оболочке риса некое жизненно важное вещество и выделил соединение, содержащее азот. Он предположил, что и другие жизненно важные вещества тоже будут содержать азот и назвал такие вещества словом «витамин» от латинского «vita» – «жизнь» и «амин» – «вещество, содержащее азот». Термин прижился, хотя позже ученые поняли, что

0: Не все витамины содержат аминогруппу. Например, витамин С ее не имеет. Что же касается болезни бери-бери, сегодня она встречается редко, и известно, что ее причина – дефицит тиамина, витамина В1. Он содержится, например, в цельнозерновых продуктах, мясе, морепродуктах, бобовых, орехах и шпинате.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. You can't touch this.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Фанси!

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ижевск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 4 июля в 16 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется программа «Иван Бибилин» по сказкам Пушкина. Гость увидит оригинальные работы художника из коллекции музея дизайна «Основа». Также организаторы представят известную серию сказки. В экспозицию войдут иллюстрации к русским сказкам, эскизы театральных постановок, открытки с архитектурными и этнографическими зарисовками. Коллекцию собирали несколько лет, и она постоянно пополняется. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смыячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан, за последние 5 лет уступив лишь Южной Корее и опередив Хорватию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет UBS. Под богатством благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатели рассчитываются в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен. Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит консолидированный отпор со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Россия и Беларусь являются союзниками в военном отношении. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский угрожал атаковать технику на белорусской территории, если она не будет убрана в течение недели, утверждая, что там расположены ретрансляторы на вышках. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Как приятно слышать такие песни, как будто бы это про нас. Только что Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего рабочего дня. Сегодня среда, 1 июля, начался второй летний месяц. И это, знаете ли, чувствуется. Лето продолжается. Впереди Вячеслав Бутусов, «Гибралтар», «Лабрадор».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте 38,90.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

башню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Хорошая музыка с нами всегда, только что Вячеслав Бутусов, а впереди Алекс Уоррен и кое-что из новенького. Песня называется «Fever Dream». Обратите внимание. А прямо сейчас немного про летний урожай и, в частности, про очень важную зелень, которая называется базилик.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня базиликас, базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик, ореган или райхон, обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: помощью отличной музыки приятно создавать рабочую среду, особенно в рабочую среду. У нас впереди Дермот Кеннеди и очень бодрый хит «Kiss Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас посмотрим, что же в золотой коллекции часа. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Дани и Тереза, Элтон Джон, а откроет золотую коллекцию FR David. Вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции этого часа Дани и Терезы «If Only You». Совсем скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, это «Армик» и мелодия «Pure Paradise».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют группа «Секрет». И песня, которая появилась у них не так давно, называется «40 секунд пути». Чуть раньше Крис Ри «The Blue Cafe», а прямо сейчас Pink «Just Give Me a Reason».

Сегодня пятерку лучших песен любви завершали Пол Маккартни и Майкл Джексон и диджей Кайго, который освежил песню «Say, say, say», а чуть раньше были Scorpions «Still Lovin' You». Снова про любовь. Группа Scorpions наверняка, если разбирается не в любви, то в музыке точно, потому что они на сцене уже не один десяток лет. К пяти песням о любви вернемся завтра, как обычно, в 13:05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Он в компании отличной музыки. У нас впереди Мари-Клэр Дюбальда «The Rhythm is Magic».

0: У нас есть, конечно же, не только золотые хиты, но и музыкальные новинки. Впереди Тейлор Свифт и песня «Я знала это, я знала тебя». «I knew it, I knew you».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Тайлершоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
4: «Золотая коллекция. Радио Ульяновск».

Такие песни, конечно, могут нас окружить своей красотой, только что LP Lost on You в золотой коллекции этого часа. Фениус Аэросмит Crying, а еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз легендарный Эннио Морриконе.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, песня, которая прекрасно описывает тот самый случай, когда на календаре лето, но приходится сидеть на работе. С вами Андрей Королёв, хорошего дня, вам сегодня 1 июля, лето продолжается, а мы продолжаем слушать хорошую музыку. У нас впереди Александр Яковлев и песня, которая позволяет немного задуматься, называется она «Знаешь».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

Конечно же, про музыкальные новинки не забываем. Только что прекрасная Оливия Дин и песня «So easy to fall in love» или «Так легко влюбиться». Кстати, летом не факт, что влюбиться проще и легче. Вот зимой, если вспомнить про то количество одежды, которое приходится носить, гораздо больше интриги. Впереди у нас Сандра, «Heaven Can Wait», «Золотые хиты».

0: Калю пасіб.
1: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые музыканты заслуживают отдельного внимания. У нас впереди музыкант, один из самых коммерчески успешных современных музыкантов, который продолжает собирать целые стадионы. Это The Weeknd и его песня «Blinding Lights».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: и 2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, с той самой тройкой хитов, где звучат не только хиты 90-е, есть там представители и других десятилетий. Послушаем в этом выпуске Сию, Шенделье, чуть раньше Michael Learns to Rock, Someday и откроют золотую коллекцию Pet Shop Boys.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Бабблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольших бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Sia Chandelier. Скоро послушаем Григориан и Сару Брайтман с хитом Moment of Peace, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Владимир Косма и мелодия из одной французской кинокомедии.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

В таких песнях тоже очень много летнего настроения, только что песня «Hear Me Now». А сегодня уже 1 июля, второй летний месяц, лето продолжается. С вами Андрей Королёв, день добрый. Ни на что не намекаю, но впереди у нас ДДТ и песня «Что такое осень?».

Это Дамиана Дэвид и песня Next Sum, песня про будущее лето. Но не будем забегать слишком далеко вперед, потому что лето у нас уже за окном. Будем смотреть прогноз синоптиков и строить, соответственно, планы. Впереди Фил Коллинз, Another Day on Paradise. Золотые хиты.

0: Ивановск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Сегодня только среда, середина рабочей недели, но можно уже понемногу настраиваться на предстоящие выходные, на очень летние выходные. Я посмотрел прогноз синоптиков, и очень музыкальные выходные. У нас впереди Bruno Mars, кое-что из свеженького, песня «I Just Might».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Чем хороша золотая коллекция, нужно всего-то ничего не делать, только подождать. А если уже наступает последняя четверть часа, значит, золотая коллекция, три песни обязательно прозвучат. В этом выпуске у нас Avicii, Wake Me Up, Queen, The Show Must Go On и откроют золотую коллекцию Eurythmics.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Надеюсь, такие песни оказывают бодрящий эффект. Только что Avicii «Wake Me Up» в золотой коллекции часа. Впереди Army of Lovers «Obsession», а еще послушаем инструментальную музыку. В этот раз много фортепиано и много скрипок.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские депутаты одобрили изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Новый министр Виталий Зайцев сообщил, что 351 тысяча рублей, сэкономленные на радиационном обследовании лесов, будет направлено на кадастровые работы и обновление лесного плана. Депутаты пожелали министру успехов и подняли ряд проблем. Захламление Свияги, строительным мусором, необходимость контроля за недроиспользователями, развитие экопарка «Черное озеро» и ликвидацию мазутохранилища. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции. Так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение, они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Египтолог Антонио Амбросио выдвинул теорию, что великие пирамиды Гизы были построены развитой цивилизацией за тысячи лет до египтян, а сами египтяне лишь скопировали их. В качестве доказательств он приводит отсутствие внутри царских мумий и погребальных предметов следы водной эрозии на сфинксе от дождей, которых не было с 5000 года до нашей эры, а также тот факт, что инженерные достижения комплекса не были повторены в более поздних сроках. По его мнению, это наследие неизвестной культуры, чьи мегалитические сооружения встречаются по всему миру. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM. You shot me, then you pop, and I'm like, bum, bum, bum.

Это Минелли, у которой в песне «Рам-пам-пам» все очень четко и понятно. С вами Андрей Королев. Надеюсь, в ваших рабочих делах все так же четко и понятно. А движемся мы в сторону завершения первого июльского денька. Да, уже скоро наступит вечер, где можно будет и отдохнуть, и от рабочих дел, и от летней погоды. Но лето продолжается, оно не останавливается. Недавно выезжал на природу, оказался на очень классной поляне, где было очень много полевых цветов. Запах лета очень ярко, красиво. И даже по этому поводу у нас найдется особенная песня впереди. Группа «Танцы минус». «Цветут цветы».

0: В этом году очень много интересных музыкальных новинок, которые заставляют сделать порой чуть погромче. Только что Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди «Саваш». Гудбай.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Знаю, что у кого-то счет до конца рабочего дня идет на часы, у кого-то на минуты, но в любом случае проводить время приятно в компании с отличной музыкой. У нас впереди Гэри Стайлс и его песня «As It Was».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Depeche Mode из 2005-го, чуть раньше из 90-х, Yakida, I Saw You Dancing, а откроет золотую коллекцию Джо Дассен.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
3: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

Золотой коллекции Depeche Mode, Precious. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера в завершении рабочей среды, 1 июльского денька. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем мелодию песни «Горько-сладкая симфония».

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Madison Mars, Little Leak, New Wife, музыка, которую мы любим. Меня зовут Ирина Гончарова. Я с удовольствием приветствую всех вас на самой макушке лета. Именно так называют 1 июля в народном календаре. И желаю удачного, легкого завершения рабочего дня. А Portugal The Man впереди, Glide, и уже вот-вот Леонид Агутин, Анжелика Варум.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: В отличном настроении мы движемся к моменту, когда все дела останутся за скобками, и мы с удовольствием окунемся в приятный вечер в компании золотых хитов. И не только Така на очереди. Putting on the Ritz.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: а вдруг?
1: А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ивановск-ФМ.
1: На часах уже половина шестого. Незаметно мы приближаемся к завершению рабочего дня. В нашей компании хорошо всегда. Скоро здесь будет Зейн Малик, новая вещица «Die for me» и Вячеслав Бутусов.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни за

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: моя любовь. И в последней четверти часа, там, где музыка, прежде всего, нас ждет сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Анна Наклаб, Supergirl, Pretenders, I'll Stand By You. И в самом начале Рики Повери, Коза Сей.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

любимый многими хит группы «Риман» в исполнении Анны Наклоп «Supergirl» в нашей золотой коллекции. Впереди у нас Майкл Джексон с манифестом «They don't care about us» и музыка, понятная без слов. В финале часа Джорджио Мордер, мелодия из фильма «Flash Dance».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 4 июля в 16 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется программа «Иван Бибилин» по сказкам Пушкина. Гость увидит оригинальные работы художника из коллекции музея дизайна «Основа». Также организаторы представят известную серию сказки. В экспозицию войдут иллюстрации к русским сказкам, эскизы театральных постановок, открытки с архитектурными и этнографическими зарисовками. Коллекцию собирали несколько лет, и она постоянно пополняется. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смоячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочее движение через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам, в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Ученые Квинсинского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27. 7 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

приятного всем вечера, но если случатся перемены, пусть они будут в сторону исполнения желаний, одним словом, к лучшему. С нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Modern Talking впереди, чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Радуемся песням, которые всегда несут с собой приятные воспоминания. Это Modern Talking, золотые хиты. В продолжении вечера Ingrid in Tango.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Завершаем рабочий день и будем встречать первый июльский вечер. В нашей компании хорошо всегда, уже половина седьмого на часах. На очереди Маккензи Аромба, Underwater. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о базилике.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Название базилик происходит от греческого слова «царский». Когда-то эта пряность использовалась только в королевском обиходе. В некоторых культурах базилик до сих пор называют королевской травой. Сегодня базилик. Базилик душистый происходит из тропических регионов Южной Азии, главным образом из Индии и Шри-Ланки. Но был и другой центр происхождения диких предков базилика в Центральной Африке. В Европу базилик попал благодаря Александру Македонскому в IV веке до нашей эры. Но до конца XX века его использовали в парфюмерии и аптекарском деле, ели его разве что в Италии. В Древней Греции верили, что срезать это растение может только сам монарх, используя для этого золотой серп. Из-за общего корня «базиликас» базилик этимологически родственен имени Василий и слову «василиск», что значит «царь-змей». Эфирное масло базилика не имеет постоянного химического профиля. В зависимости от состава почвы и климата, одно и то же семя может вырасти с преобладанием линалоола, и тогда у базилика будет цветочный запах, эвгенола, и тогда у него будет гвоздичный аромат, или эстрагола, и тогда у него будет запах аниса. Из-за этого ученые делят базилик не только на сорта, но и на химические типы. Популярный в России и на Кавказе фиолетовый базилик ореган или райхон обязан своим цветом антоцианом. Если полить его листья лимонным соком, их цвет изменится на ярко-красный или розовый. Древние римляне считали базилик символом безумия и несчастья. Фермеры были убеждены, чтобы семена взошли, во время посева нужно громко кричать, ругаться, сыпать проклятиями и топать ногами. Во французском есть выражение «semer le basilic» – «сеять базилик», что значит «сеять раздор». В сельских районах Румынии базилик был помолвочной травой. Если девушка дарила парню веточку базилика, и он ее принимал, это приравнивалось к официальной помолвке. В Мексике женщины незаметно рассыпают сухой базилик в карманы одежды мужа или под матрас, веря, что его аромат блокирует влечение к другим женщинам. Это колдовство называется брухерия. И что на первом месте? В средневековой Европе существовало абсурдное поверье, зафиксированное ботаником Джоном Паркинсоном. Если сильно растереть листья базилика и оставить их под тяжелым камнем в сыром месте, из них самозародится скорпион. Французские врачи того времени всерьез утверждали, что частое вдыхание запаха базилика приведет к размножению скорпионов в человеческом мозге.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция ждет нас традиционно в последней четверти часа. На этот раз Дэвид Чарвит, Leap of Faith, Madonna, Secret, и в самом начале Глен Медейрс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Громкий хит начала 2000-х «David Charvet Leap of Fate» в нашей золотой коллекции. «Моджо Леди» в дебюте нового музыкального и «Музыка понятная без слов». Уже вот-вот Роберт Майлз «Princess of Light».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Удивительное смешение танцевальных стилей. Всегда самый позитивный вайб – это Purple Disco Machine, In the Dark. С нами золотые хиты и не только. Розалин, Снэп впереди. И уже вот-вот группа Чайф. Оранжевое настроение.

0: Музыка, которую мы любим, в компании которой так здорово отдыхается в первый июльский вечер всех с завершением рабочего дня. Армин ван Бюрен и Кристиан Бёрнс ждут нас впереди. Чуть раньше Билли Джоэл и Match of Trust.
1: Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Отличного вечера, приятного отдыха. Впрочем, в нашей компании хорошо всегда. И вот вновь мы оказались на пороге золотой коллекции. В тройке час на этот раз. Serj Dion, Hadley, Addicted, Scorpions, White Dove и в самом начале Joe Cocker, Unchain My Heart.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Золотая коллекция. Радио «Ули».

Серж Дивон Хедли, их путешествие в 2009-й Addicted в нашей золотой коллекции. Всем хорошего вечера. R.E.M. Losing My Religion у нас впереди. И уже вот-вот музыка, понятная без слов. Это Кенни Джи, мелодия «Силуэт».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: музыка, которую мы любим, в компании которой июльский вечер дарит нам самые позитивные, приятные моменты. А Кипелов, я свободен. Впереди еще будет Оливия Дин. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: На часах 8:30. В продолжении вечера там, где музыка прежде всего, Дункан Лауренс, Аркада. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овенам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск FM.
5: I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

летали над горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире не только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила:

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение в романтическом вечере. Лиз Маклернан с нами. Далее «Woman in Love», Крис Ри, «Джозефин». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Овенам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 25 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

FM. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.